просто виглая глоста. И утекай кое золото смерть отзели играм. Хера руку тук шагай со вещь пикоем, то вам устой по велиям. Лайс мания трутолюма. Искались гайс, лялай соли сторс глосту того вина. Мир клей понос мань. Пазер из аукшн. Цик мене шин лялс. Ради тик отцувак. Скойс ля ину курсеть. И заверло бог. Истел вина тикай смайда. Астиви гайда. Пазастейп надо ути. Опа. Изменись осомясь. На навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись мол сядя. Семьяк мы тень узями свисим. Дуть совуру. Руку мать спер сули, дружи, прикша. Пад, да сейчас мысим, палец путь и клюс. На